Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне. Звезды

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах в Минске. Плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о ходе уборочной кампании и насколько важна правильная осанка.
0: Новости.
1: Президент признал работу Белкопсоюза неэффективной. Правительство и руководство потребкооперации ситуацию не исправили. Александр Лукашенко отметил, что чистый убыток организации за первое полугодие составил почти 16,5 миллионов рублей. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. За прошлый год на селе закрылись 314 магазинов. Просроченная задолженность по кредитам достигла 86 миллионов рублей. Глава государства обратил внимание на дефицит кадров в организации. Председатель управления Белкопсоюза поручено представить план дальнейших действий для исправления ситуации. В Беларуси намолотили 6 миллионов и 130 тысяч тонн зерна. Всего убрано 69% площадей зерновых и зернобобовых культур. Наибольший намолот в Минской области, затем идет Брестская и Гродненская. Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние показатели.
0: К новостям в мире.
1: Пентагон заключил контракт на поставку противодроновых лазерных установок. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Сумма сделки составляет 400 миллионов долларов. Такие системы уже применялись на границе с Мексикой. Напомню, там по ошибке сбили несколько воздушных шаров, приняв их за беспилотники, что привело к закрытию воздушного пространства над некоторыми регионами Мексики. И к новостям в регионе. Вилейский район оказался самым пострадавшим от непогоды в Минской области. Об этом рассказали в лесхозе. Сплошным санитарным рубкам подлежит не менее 1000 гектаров леса. Обследование лесного фонда продолжается, поэтому цифра может вырасти. Работы будут вести без выходных. Лесхозам направят подкрепление из смежных организаций. И в завершении выпуска ученые рассказали о влиянии осанки на психоэмоциональное состояние человека. Исследования показали, ровная спина повышает уверенность и настойчивость при решении задач. Прямая осанка также снижает уровень гормона стресса и помогает быстрее успокоиться. Сутулость, напротив, провоцирует мозг вспоминать негативные события и быстрее сдаваться. Эксперты рекомендуют следить за осанкой как за простым и бесплатным способом улучшить самочувствие.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух. И сегодня я хочу узнать, как устроена видеокамера.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Видеокамера видит мир почти так же, как и человеческий глаз, но умеет сохранять картинку на память. Внутри нее происходит настоящая магия физики и технологий. Процесс записи видео делится на 4 главных этапа, за которые отвечают разные детали камеры. Объектив состоит из нескольких стеклянных линз. Он собирает лучи света, которые отражаются от окружающих предметов и направляют их внутрь камеры. Матрица или сенсор – это маленькие микросхемы. Они состоят из миллионов крошечных светочувствительных датчиков, пикселей. Когда свет падает на матрицу, она превращает его в электрические сигналы. Процессор – это мозг камеры. Он мгновенно считывает эти электрические сигналы и переводит их на язык компьютера. Цифровой код из нулей и единиц. Затем из них формируют цветные кадры. В итоге процессор отправляет готовый цифровой код на флешку или жесткий диск. Там видео хранится в виде файлов, которые мы потом смотрим на экранах.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Видеокамера – это как волшебный глаз, который запоминает все. Линзы ловят свет. Матрица превращает его в сигналы. Процессор кодирует в картинку. А память хранит готовое видео. Благодаря этим деталям мы можем пересматривать любимые моменты снова и снова. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о достижениях аграриев Минского района и что поможет замедлить старение мозга.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко высказался о ситуации с нехваткой ассортимента продукции в автолавках. Мониторинг Вилийского района показал отсутствие отдельных позиций овощей и фруктов. Президент отметил, что при наличии спроса потребности покупателей населения удовлетворяются. Глава государства напомнил о прошлогодней ситуации с нехваткой картофеля и высокими ценами. Он поручил руководству торговых сетей и райисполкомам не допускать дефицитов и в кратчайшие сроки исправить ситуацию. В Беларуси за сутки зарегистрировали около 400 звонков телефонных мошенников. В милиции отметили, большинство преступлений удалось предотвратить. Зарегистрировано 38 фактов мошенничества с использованием IT-технологий. Заблокированы 4 фишинговых ресурса и 39 платежных реквизитов злоумышленников. Задержаны 2 курьера, работавших в интересах аферистов. Чаще всего мошенники действуют через интернет-покупки, фишинг и социальные сети.
0: Новостям в мире.
1: Тайфун «Дельфин» обрушился на Японию. Скорость ветра у острова Окинава достигает 200 км в час. Отменены более 500 авиарейсов, закрыты магазины и предприятия, приостановлена работа 9 автозаводов. В префектурах объявлена эвакуация почти 260 тысяч человек. 3 человека получили легкие травмы. По прогнозам, тайфун может затронуть китайский город Шанхай с населением около 30 миллионов человек. И к новостям в регионе. В Минском районе появились передовики-двухтысячники. Рубеж в 2000 тонн урожая перешли 3 комбайнера. Среди них Виктор Стельмах из агрокомбината Ждановича, а также Виталий Яцино и Дмитрий Горнашевич из хозяйства Игнатичи. Минчина также лидирует в уборочной кампании по весу намолоченного зерна. В центральном регионе уже собрано более 1,5 миллионов тонн с учетом рапса. И в завершении выпуска ученые назвали простой способ замедлить старение мозга. Помогает диета с овощами, фруктами и бобовыми. Наблюдения длились 12 лет. У тех, кто соблюдал такую диету, риск инсульта снизился на 12%, депрессии на 13%. Вероятность нескольких заболеваний мозга упала на 19%. Главный секрет кроется в соблюдении баланса. Необходимо потреблять больше растительной пищи и меньше красного мяса и сахара.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: А вы знаете, что фартук – самый модный аксессуар? Когда на подиуме появились фартуки, казалось, эта история так и останется там и в мемах про то, что советский гардероб – главный вдохновитель сезона. Но нет, кроме шуток, аксессуар образцовой домохозяйки стал самым модным в 26-м году. Кружевной, хлопковый, из кожи, с рюшами, в цветочек, однотонный – в тренде абсолютно любой. Как его носить? В многослойных образах поверх платьев, брюк или самого простого комбо – джинсы плюс футболка. Главное – носите фартуки вне кухни. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое.бай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о правилах воинского учета для женщин и зачем пауки вызывали пожарных.
0: Новости.
1: Деревни необходимы для развития Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Вилийский район. Глава государства напомнил, что сельская местность производит продовольствие для городов и крупных населенных пунктов. Потому Александр Лукашенко уверен, без деревень и подобных им локаций усиление республики невозможно. Государство намерено привлекать людей в отдаленные регионы за счет разных мер, в их числе улучшения торговых сетей в сельской местности. В Беларуси ввели новые правила воинского учета для женщин. Документ опубликован в официальном постановлении Министерства обороны на правовом интернет-портале. Теперь на учет будут принимать девушек с 19 лет. Обновлен перечень специальностей, необходимых для армии. В списке медицинские профессии, врачи, медсестры, фельдшеры и фармацевты. Постановление уже вступило в силу.
0: К новостям в мире.
1: Иран требует снятия американских санкций. Взамен Тегеран готов обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив. Однако движение судов станет платным. Ранее Иран и Оман согласовали новую схему судоходства через центральный коридор. Президент Ирана заявил, давление на экономику достигло максимума, но страна не рухнула. В свою очередь Дональд Трамп отменил атаки на Иран в надежде на сделку по урегулированию конфликта и договоренности по ядерной программе. В Беларуси стартовала масштабная акция ГАИ «Мотоциклист». Она продлится до 16 августа. За водителями следят патрули, дроны и система мониторинга безопасности. Нарушителям применят жесткие меры, вплоть до изъятия транспорта. Повод – это рост числа ДТП с участием байкеров. Всего в стране зарегистрировано 450 тысяч мотоциклов. Только за прошлый год в авариях погибли 45 человек. Глава МВД Иван Кубраков потребовал усилить контроль за мотоциклистами и организовать курсы контраварийного вождения. И в завершение выпуска: в Швейцарии пауки спровоцировали 19 ложных вызовов пожарных. С начала лета спасатели 18 раз выезжали к старинному мосту в городе Люцерн. Причина – паутина внутри датчиков дыма. Она преломляла световой луч, и система фиксировала задымление. Пик тревог пришелся на конец июня. Сигнализация тогда срабатывала ежедневно. В ведомстве связали активность пауков с аномальной жарой. Мост был построен в 14 веке. Сейчас на нем установлены 37 датчиков дыма и система контроля температуры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по названку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: вашего настроения за минуту до новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о достижениях белорусских школьников и где провели эксперимент по изучению честности.
0: Новости.
1: Инфляция в Беларуси находится под контролем. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Вилийский район. Глава государства отметил, что средняя стоимость товаров и услуг выросла всего на 3% по сравнению с началом года. Вместе с тем Александр Лукашенко поручил правительству внимательно следить за дальнейшей ситуацией. Политик подчеркнул, Совет министров так и не выработал систему справедливого ценообразования. Белорусские школьники завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде по искусственному интеллекту. Соревнования прошли в Астане. Национальная команда участвовала впервые. Серебро взял Тимур Севко из Гродно, бронзу Евгений Шкумат из лицея Минска. В Министерстве образования назвали высокий результат настоящим прорывом. Он подтверждает высокий уровень подготовки белорусской молодежи.
0: К новостям в мире.
1: Число жертв землетрясения в Японии достигло 39 человек. Толчки магнитудой в 7 баллов произошли на острове Кюсю в конце июля. В больницах остаются 23 человека с тяжелыми ранениями. Эвакуированы почти 6500 человек. Они остаются в пунктах временного размещения. Повреждены более 18 тысяч построек. Разбору завалов мешает сильная жара. И к новостям в регионе. В Минской области запреты на посещение лесов введены в Слуцком и Солигорском районах. В леса нельзя заезжать на транспорте и разводить там костры. За нарушение грозит штраф до 1350 рублей. В отдельных случаях возможна уголовная ответственность. Интерактивная карта Минлесхоза постоянно обновляется. Актуальную информацию можно также уточнить в местных райисполкомах. И в завершение выпуска ученые провели эксперимент по изучению честности. В 40 странах потеряли более 17 тысяч кошельков. Чаще всего их возвращали в Швейцарии, Норвегии и Нидерландах, реже в Турции, Китае, Марокко, Перу и Казахстане. США и Великобритания оказались в середине списка. Богатые страны показали лучшие результаты, бедные – худшие. Однако ученые предостерегают, честность зависит от ситуации. Кошельки с крупными суммами и личными фото возвращали чаще. И также люди оказались сентиментальными. Дальнее, чем ожидалось.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать водителям и где теперь круглый год идет дождь.
0: Новости.
1: В Беларуси не хватает системы управления, которая была в советские времена. Об этом Александр Лукашенко рассказал на совещании по вопросам торговли на селе в Вилейском районе. Президент отметил нехватку серьезной кадровой работы. В качестве позитивного примера белорусский лидер привел Китай, который не ломал старую систему, а разумно использовал ее опыт для развития. Глава государства подчеркнул, систему управления придется донастраивать, и многие вопросы решались бы эффективнее. В Беларуси сегодня открывается сезон охоты на пернатую дичь. Об этом рассказали в сообществе рыболовов и охотников. Разрешена добыча уток, фазанов и болотной дичи. С 5 сентября можно охотиться на рябчика и куропатку. С 19 сентября на гусей. Для охоты на тетерева нужны специальное разрешение и леговая собака. Охотиться разрешено только в светлое время суток. При себе необходимо иметь удостоверение и путевку.
0: К новостям в мире.
1: Испания вводит контроль на границе для прибывающих из Италии. Мера начала действовать уже сегодня. Проверки будут проводиться выборочно, включительно до 7 сентября. Причина – миграционный кризис в Сеуте. В конце июля границу анклава пересекли десятки тысяч нелегалов. Ранее Италия уже приостановила действие Шенгена с Испанией. Мадрид назвал такое решение безосновательным. И к новостям в регионе. ГАИ усилила контроль на дорогах страны в эти выходные. Сотрудники будут пресекать нарушения правил дорожного движения. Особое внимание к нетрезвым водителям, бесправникам и мотоциклистам. Используются беспилотники и система мониторинга безопасности. Патрули приближены к местам массового отдыха граждан. Водители призывают соблюдать скоростной режим и правила перевозки детей. Родители просят не оставлять ключи от транспорта в свободном доступе для подростков. И в завершении выпуска в Дубае открыли улицу, где дождь идет круглый год. Она находится на искусственном архипелаге Мир. Температуру здесь удерживают с помощью системы климат-контроля на уровне 27 градусов тепла. Специальные установки создают прохладную изморозь. Интенсивность можно менять от легкого дождя до тропического ливня. Зимой систему адаптируют на генерацию снега.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о стихотворении «Загадки». Оно звучит как детектив, смотрится как немое кино, а заканчивается как настоящая комедия. Геннадий Шпаликов. «Лают бешено собаки».
1: Факты.
2: Молодой поэт написал это стихотворение в 1959 году, когда ему было всего 22 года, и он учился на сценарном факультете в ГИКа. В сборниках Геннадия Шпаликова это произведение часто публикуется с подзаголовком «Песня из пьесы». Однако никакой конкретной драматической постановки за этим текстом не стояло. Подзаголовок изначально задумывался как элемент театральной стилизации. Стихотворение быстро положили на простые гитарные аккорды, песня ушла в народ, из-за чего текст оброс искажениями. Бородовские исполнители часто меняли строчки. Например, вместо оригинального «Лают бешено собаки» пели «Лают тихо» или «Лают глухо». Сравнение «элегантный, как рояль» используется в тексте дважды. Но если в первом куплете герой описывает так свой парадный внешний вид на входе, то в финале метафора приобретает элементы драматического юмора. Иногда спектакль можно уместить в одно стихотворение. Жанры в нем перемешиваются с каждой строчкой. А как нейросеть распознает этот хит? Давайте проверим.

0: Я лежал к дверям ногами, элегантный, как рояль. Эти строки о том, что в самой безнадежной ситуации можно сохранить достоинство. И даже после рокового выстрела остаться элегантным. Держите марку и улыбайтесь. И помните, настоящая поэзия не исчезает, она просто меняет форму. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне.

0: 12 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где улучшат систему хранения багажа и что произойдет в космосе.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси предлагает распространить на всю страну эксперимент с крупными торговыми сетями. Сейчас он проходит в 9 районах. Участвуют Евроторг, Табак Инвест и Доброном. Таким образом, власти хотят улучшить ситуацию с торговлей на селе. Результаты работы Белкопсоюза президент назвал недопустимыми и дал указание исправить ситуацию. Кроме того, глава государства предложил крупным сетям взять ответственность за отдаленные малые населенные пункты. На станции «Минск пассажирский» планируют установить 762 автоматические ячейки для багажа. Об этом рассказали на Белорусской железной дороге. Новые камеры полностью заменят действующую систему хранения. Ячейки будут разных размеров. Пассажир сможет выбрать подходящую. Оплатить можно будет картой или наличными. Стоимость услуги сейчас составляет 3 рубля, но после автоматизации ее могут пересмотреть. Точные сроки установки пока не называются. В дальнейшем подобные камеры появятся и на других станциях страны.
0: К новостям в мире.
1: В Болгарии взорвался беспилотник. Премьер-министр страны Румен Радев заявил, что дрон залетел на территорию со стороны Румынии. Политик отметил, что инцидент произошел неподалеку от болгарской компрессорной станции трансграничного газопровода. Пострадавших и разрушений не выявлено. Район оцеплен силами полиции и Минобороны страны. Штрафные квитанции за парковку больше не будут оставлять на стекле автомобиля. Об этом рассказали в ведомстве парковки столицы. Проверить наличие нарушений с 1 сентября можно в личном кабинете после регистрации. Там будет доступна вся информация о нарушениях. Оплатить штраф можно будет через систему ЕРИП. И к новостям. В завершении выпуска астероид Апофис диаметром около 370 метров пройдет рядом с Землей в апреле 2029 года. Расстояние составит всего 32 тысячи километров ближе, чем орбита спутников. Однако на своем пути он может столкнуться с космическим мусором. Это исказит данные исследований, которые планируют провести европейские и американские зонды. Ученые исключили вероятность удара астероида о Землю, а в момент сближения его можно будет увидеть невооруженным глазом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Слушаем наше на МВ Радио.
1: Заходи без причин.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси со странами Африки и где пройдут соревнования по киберспорту.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко рекомендовал белорусам

0: активнее приобретать пустующие дома в небольших населенных пунктах. Об этом заявил глава государства на совещании по вопросам торгового обслуживания на селе. Президент отметил, что агрогородки и крупные деревни будут развиваться, тогда как малые деревни могут исчезнуть или трансформироваться. Президент отметил, что свободные участки быстро раскупают, в том числе и россияне, и призвал белорусов не упускать такую возможность. В Совете Республики обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества со странами Африки. В совещании участвовали министр промышленности и руководители ведущих предприятий. Основная задача – объединить усилия для системного выполнения поручений главы государства. Рассмотрены перспективы создания сборочных предприятий и расширения экспорта продовольствия. Участники отметили необходимость усиления межведомственной координации для продвижения белорусских товаров на африканских рынках.
1: К новостям в мире.
0: Власти Испании усилили защиту города Сеута из-за угрозы нового наплыва мигрантов. На границе дополнительно размещены почти 300 полицейских и 2000 военных. Также установлено морское заграждение и задействованы беспилотники. Причиной стали сообщения о возможной массовой акции по пересечению границы 15 августа. Напомню, в конце июля через границу уже прошли десятки тысяч нелегалов. Большинство из них вернулись в Марокко. И к новостям в регионе. В Минской области спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Основная задача – распиловка и уборка поваленных деревьев. На данный момент убрано более 800 деревьев. Бригады МЧС работают вместе с аварийными службами. Стихия также повредила кровли домов. Сегодня задействованы 50 спасателей и 10 единиц техники. И в завершение выпуска. Беларусь впервые участвует в Международной олимпиаде по робототехнике «Робот-челлендж-2026». Соревнования проходят в Пекине. Нашу страну представляют 13 победителей республиканского турнира. Ребята выступают в трех номинациях. Это робота-сумо, движение по линии и гонки гуманоидных роботов. Подготовка проходила в Национальном детском технопарке при поддержке преподавателей МНТУ.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фильм «Одиссея». Это новая экранизация знаменитой древнегреческой поэмы. История вращается вокруг царя острова Итаки. Когда-то его призвали на войну, чтобы покорить гордую и своенравную Трою. Однако с тех пор прошли уже долгие годы, и герой желает только вернуться домой, как и его соратники. Впереди их ждут множество испытаний – от козней людей до битв с великанами и гневом богов. Могут ли Одиссей и его войско найти путь к своим семьям, узнаете в кино. Например, в Березинском кинотеатре «Юбилейный» фильм выйдет завтра в 17:30.
1: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Корни. Сага о вампирах». В центре событий оказываются 5 молодых людей. Они решают отдохнуть вдали от цивилизации в уютном домике посреди леса. Во время прогулки ребята находят жуткое и мрачное место с упоминанием одного из первых вампиров. Герои лишь смеются и думают, что это просто неуютный уголок леса. Однако одна из девушек случайно оставляет свою кровь на одном из странных растений, и постепенно ей овладевает древнее чудовище, которое уже сотни лет жаждало плоти людей. Смогут ли герои выжить в схватке с исчадием зла, увидите на больших экранах. Например, в Борисовском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 21:15. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Летняя, сочная, малиновая «Минск».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы!

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, Беларусь! Вы слушаете главный музыкальный гид страны. Хит-парад «Супербелорусы». Врубаем колонки на полную мощность, ведь мы раздадим жару и покажем, какие треки разорвали наши чарты на этой неделе. На связи Вика Красовская, и я открываю портал в абсолютно новое звуковое пространство. Сейчас мы начинаем обратный отсчет треков со знаком качества самых мощных, бронебойных и монолитных хитов Беларуси. Держитесь крепче, музыка уже выходит из берегов.
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Мы продолжаем наращивать давление звуковой волны в Лиге супербелорусов. Прямо сейчас отложите все дела и настройте свои внутренние приемники на волну абсолютной искренности. Сейчас будет трек, который пробивает любую броню и бьет точно в сердце. Это история, которую каждый из нас проживал хотя бы раз в жизни, положенная на сочный и стильный.

В Лиге супербелорусов объявляется штормовое предупреждение. Ведь устоять на ногах сейчас будет просто невозможно. В эфир вырывается трек, который не оставляет шансов логике и здравому смыслу. Это чистый концентрат чувств, дикого ритма и харизмы, которая бьет наотмашь. Приготовьтесь к максимальной перезагрузке эмоций. Товстик. Любовь срывает крышу.

0: Белорусы. Удар третий.
1: Мы продолжаем стирать шаблоны и двигаться по главным музыкальным измерениям. Сейчас в эфире МВ Радио трек с абсолютно фирменным, породистым звуком, который заставит ваши динамики работать на пределе возможностей. Этот парень знает все о том, как создавать железобетонные хиты и гипнотизировать танцполы. Ловите мощнейшую дозу качественного саунда, которая бьет без промаха. Лирик.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Суперсила.
0: У микрофона Вика Красовская, и я рекомендую вам крепче пристегнуть ремни. Впереди музыкальный нокаут, который сотрет в порошок любые шаблоны и заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Свои правила игры диктует исполнительница, чья харизма бьет без промаха прямо в цель. Этот англоязычный хит уже оккупировал наши радары и готов разорвать ваши динамики. Сети. Lay it on me.

0: эмоции.
1: Уровень пожара в нашей музыкальной галактике официально превысил все критические нормы. Перед вами настоящий монолитный хит, который железно закрепился в топах и не собирается уступать свои позиции. Элегантный вокал, мощный кач и концентрированный драйв. Не гасите свои внутренние реакторы, ловите этот стильный залп. Parrot of Planets.

0: Супер белорусы.
1: Хватит лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам. А мы выпускаем на волю сокрушительный музыкальный калибр, который железно оккупирует ваши плейлисты. Этот трек – чистый адреналин, под который плачет, смеется и танцует вся страна. Июла. Малышка на миллион.

Давление звуковой волны в Лиге супербелорусов выходит на совершенно новый уровень. Сейчас мы включаем то, что заставляет наши сердца биться чаще. Ведь в эфире звучит наш родной, невероятно стильный и певучий белорусский язык. Этот трек – идеальный пример того, как современная музыка переплетается с нашей культурной ДНК. Забудьте про шаблоны, ловите наш обволакивающий гипноз. Чей чай? Ну, чаму?

0: Белорусы.
1: У микрофона Вика Красовская. И я официально заявляю, градус этого лета только что пробил потолок. Откладываем серьезные лица в сторону. Мы включаем трек, под который просто невозможно стоять на месте. Это гимн молодости, ярких ночей и сумасшедших поступков, когда весь мир принадлежит только тебе. Настя Кравченко. «Совершеннолетняя».

0: «Квантовый скачок».
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: вкусы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

0: Русы.
1: Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Ши-ши-шай.

0: Никакой воды и пустых пауз. МВ-радио переходит в режим максимального ускорения. Пока другие спорят о трендах, мы просто взрываем ваш эфир. Приготовьтесь к тройному звуковому удару. Три бронебойные новинки от белорусских артистов обрушатся на ваши динамики здесь и сейчас.
1: Финальная битва.
0: Никита Белько. Понарошку. Холли Флейм. Тану.

0: Супербелорусы.
1: Наш музыкальный марафон подошел к концу, и чарт полностью укомплектован. Сегодня мы в очередной раз доказали, настоящие титаны сцены живут здесь, в Беларуси, и их треки крушат любые стереотипы. Спасибо вам за каждый голос и лайк. Это энергия, на которой держится наш проект. Пьедестал распределен, но в нашей музыкальной вселенной все может измениться в любую секунду. Не сбавляйте обороты, подпитывайте свой внутренний огонь и оставайтесь на частоте МВ-радио. С вами была Вика Красовская, ваш бессменный гид по главным трендам страны. До встречи в эфире.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
0: МВ Радио. Минск 97.4.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.com.
5: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможные дожди и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Первое радио. Минск 97.4 FM.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская 97.4 FM.

0: На Минской волне 11 вечера.
1: Yeah.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 16 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.